0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 5 августа. В католической церкви воспоминание о священии базилики Санта Мария Маджоре, одной из четырех главных базилик Рима. Базилика была построена в 440-х годах папой Сикстом III и посвящена Богоматери. Колокольня базилики высотой 75 метров. Она была построена в 1377 году. Нынешний фасад с портиком и лоджией был построен уже в XVIII веке. В левом крыле базилики находится Паолинская часовня, в которой похоронены римские архиереи Климент VIII и Павел V. В этой капелле находится икона Девы Марии «Салюс Попули Романи» – «Спасение римского народа». Богородица изображена в ярко-красном покрывале с красным нимбом. На ее правой руке изображено консульское кольцо, символизирующее ее обручение с римским народом. Руки Девы Марии скрещены. Лик Богомладенца обращен к Богородице, а правая рука сложена в благословляющем жесте.
3: «Любовь Твоя, Господи, наполняет меня».
0: Новости из Ватикана по-русски. Папа Лев XIV обратился к юношам и девушкам, собравшимся в Меджугорье на международный молодежный фестиваль «Млади Фест». В послании за подписью госсекретаря кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец предостерегает новые поколения от иллюзий мимолетного счастья и призывает искать встречи с Господом. В святилище Боснии и Герцеговины съехались участники 73 стран. Вечером 1 августа текст послания зачитал перед началом святой мессы апостольский визитатор с особыми полномочиями для прихода Меджугорье архиепископ Альдо Кавалли. Евхаристическое богослужение возглавил апостольский нунций в Боснии, Герцеговине и Черногории архиепископ Фрэнсис Ассизи Чулликат. Святейший Отец обращает внимание молодых людей на то, что обещания легкого и мгновенного счастья привлекают, но обычно рассеиваются без следа. Папа Лев XIV призывает молодежь вернуться ad fontem, к самому Христу, источнику новой жизни и истинной радости. Через молитву, внимание к Слову Божьему и святые таинства юноши и девушки могут заново открыть для себя красоту личной встречи с Господом, которая утоляет жажду каждого сердца и дарует силу, чтобы всегда начинать сначала. Епископ Рима призывает молодежь не поддаваться соблазну мимолетного счастья, но искренне искать истину, которая делает свободными. Следуя за Христом, каждый способен воспринять даже самые сложные вопросы и тревоги сердца как повод для распознавания и укрепления духовной жизни. В конце послания Лев XIV призывает молодых людей позволить водительствовать Святому Духу и довериться заступничеству Девы Марии, чтобы стать светлыми свидетелями Евангелия, создателями братства и миротворцами в обществе. Фестиваль «Млади Фест» проводится с 1989 года. Евхаристическое богослужение традиционно совершается у наружного алтаря прихода святого Иакова. К сожалению, всего за несколько дней до события, 28 июля, здесь произошел серьезный акт вандализма. Алтарь был подожжен и получил значительные повреждения, а статуя Богородицы осквернена оскорбительными надписями.

4 августа папа Лев XIV обратился с видеопосланием к участникам 144-й Верховной конвенции рыцарей Колумба, проходящей в Денвере, штат Колорадо, призвав их и впредь укреплять единство и милосердную любовь, две основополагающие ценности их ордена. В своем послании Святейший Отец размышляет о дивизии нынешней встречи, в том, кто един, мы едины. Говоря прежде всего о единстве, папа напомнил о молитве Иисуса во время Тайной Вечери, когда Христос просил Отца «Да будут все едино». Этот дар единства, подчеркнул папа, был предназначен не только апостолам, но и всем, кто, благодаря их слову, уверовал в него на протяжении веков. Однако сохранение единства нельзя считать само собой разумеющимся, оно требует постоянного труда, искреннего и смиренного диалога. В наше время, часто отмеченное разделениями и жестокой риторикой, Святейший Отец призвал рыцарей Колумба быть пророками согласия, которые стремятся строить мосты и, где возможно, содействовать примирению противоположных позиций в своих семьях, приходах и более широких сообществах. Говоря о второй добродетели, милосердной любви, папа подчеркнул, что дела милосердия могут стать путем к единству. Помощь нуждающимся создает согласие между теми, кто оказывает поддержку, и теми, кто ее получает, а также между теми, кто вместе служит своим братьям и сестрам. Поэтому милосердие становится путем укрепления христианского братства. Святейший Отец напомнил о более чем вековой истории рыцарей Колумба, которые более века продолжают дело своего основателя, блаженного Майкла МакГивни, являя любовь Христа детям, будущим матерям, преследуемым христианам, жертвам войн и торговли людьми, бедным и тем, кто находится на периферии общества. Папа выразил благодарность за постоянную щедрость ордена и пожелал, чтобы эти усилия и впредь приносили плоды. Лев XIV вверяет работу Верховной конвенции заступничеству Марии, Матери Церкви и блаженного Майкла МакГивни, преподавая апостольское благословение всем членам ордена и их семьям.

0: По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, за последние 7 дней в результате атак в Украине погибли по меньшей мере 6 детей, еще не менее 19 получили ранения. В России, как сообщает организация, в результате недавних атак также есть погибшие и раненые дети. В Украине среди погибших детей, о которых сообщает ЮНИСЕФ, 8-летний мальчик, а также по меньшей мере 3 детей, погибших вместе со всей своей семьей в Днепропетровской области. В Сумской области жертвами атак стали 2 девочки 5 и 10 лет. В России трагедия также затронула детей. Согласно сообщениям, в Белгородской области после удара беспилотника возле детской площадки погибла 13-летняя девочка. Еще 2 девочки 7 и 9 лет получили ранения. В Краснодарском крае среди 7 погибших в результате атаки было 3 детей. У каждого ребенка должно быть пространство, где он может чувствовать себя в безопасности, место для игры, отдыха, семейной жизни. ЮНИСЕФ напоминает, что это право принадлежит детям повсюду, где бы они ни находились. Детский фонд ООН вновь призвал все стороны выполнять обязательства международного гуманитарного права, включая защиту детей и гражданской инфраструктуры, отметив необходимость прекращения нападений, в результате которых дети погибают и получают ранения.
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых. Выпуск 10. Святая Луция. О том, как свет побеждает тьму. В середине Адвента улицы шведских городов озаряются сиянием множества свечей, которые несут дети, одетые в белые одежды. Торжественное шествие возглавляет девушка в белом платье, подпоясанная красным поясом. Ее голову украшает венок из вечно зеленых веточек, увенчанных зажженными свечами. В ее руках поднос со свежими булочками золотистого цвета, которые уже давно стали кулинарным символом страны. Этой шведской традиции уже 400 лет. Она возникла в память о святой Луции, христианской мученице, отдавшей жизнь за Христа около 303 года. Будучи христианкой, девушка отказалась выходить замуж за богатого язычника. Разгневанный жених донес на нее, предал мучениям и смерти. Пример ее мужества удивителен, и все же... Каким образом сицилийская мученица стала одной из самых любимых святых Швеции? Имя святой происходит от латинского слова «люкс», что означает «свет». До календарной реформы 1582 года на день ее памяти, 13 декабря, приходился день зимнего солнцестояния. Это была самая длинная и темная ночь в году. В такой день невозможно не тосковать по свету. С этим днем была связана и одна языческая традиция. До прихода христианства скандинавы поклонялись Люси, духу зимнего солнцестояния. Церковь, не имея возможности искоренить этот языческий культ, указала на святую, чье почитание в скором времени распространилось по всей стране и стало синонимом света и надежды. С ее именем связан интересный исторический парадокс. Популярность святой не угасла и после того, как Швеция после реформации в XVI веке отменила культ святых. По сей день 13 декабря протестантские храмы по всей стране заполняются верующими, которые приходят почтить память мученицы. Долгое время традиция устраивать праздничные шествия со свечами была локальной и праздновалась в основном в богатых усадьбах. Все изменилось в 1928 году, когда известная газета «Стокгольмский листок» устроила первое масштабное шествие на улицах столицы. Праздник мгновенно стал общенациональным, а святая Луция – символом победы света над тьмой. Само шествие – невероятно волнующий ритуал. Его структура, одежда участников и даже порядок шагов остается неизменным уже почти век. Шествие возглавляет девушка, представляющая святую Луцию. Ее белое платье символизирует чистоту и верность Христу, а красный пояс – цену, которую пришлось за нее заплатить. Венок из вечно зеленых ветвей с одной стороны напоминает о времени Адвента, а с другой подчеркивает, что помыслы святой устремлены к предвечному Богу. Мерцание зажженных свечей в венке указывает на свет Христа, который уже совсем скоро засияет в мире с рождением Спасителя. Процессию замыкает группа мальчиков, облаченных в белые балахоны и остроконечные головные уборы, украшенные звездочками. В руках у них прикрепленные к палочкам золотистые звезды, которые они несут перед собой. Мальчики символизируют волхвов, которые следовали за Вифлеемской звездой. Они и правда пришли последними, чтобы поклониться младенцу Иисусу. Шествие всегда продвигается медленно и заканчивается в храме, где собравшиеся поют гимны в честь святой. Специально к этому дню в Швеции пекут знаменитые луссикаты – дрожжевые булочки, украшенные изюмом. Их прототипом был сладкий хлеб, который пекли ко дню зимнего солнцестояния. Однако с приходом христианства и развитием культа святой языческая традиция была полностью пересмотрена. В дрожжевое тесто добавляется шафран, который придает булочкам золотистый цвет – важный символ божественного света Христа, который одерживает победу над тьмой греха. Традиционно булочку украшают двумя изюминками. Это отсылка к трагическому эпизоду из жизни святой. Перед мученической кончиной Луция была ослеплена. Луссикаты выпекают в виде знака бесконечности, что является указанием на вечное блаженство на небесах, ожидающее всех святых. Во многих шведских семьях в этот день утром происходит маленькое торжественное чаепитие. Рано утром самая младшая дочь в семье облачается в белое платье, подпоясывается красным поясом, водружает на голову венок и зовет всю семью пить кофе с булочками. В течение дня дети навещают пожилых родственников, больницы, дома престарелых и угощают их подопечных булочками. Эти маленькие дела милосердия, как и золотистый цвет булочек, напоминают о том, что свет Иисуса Христа никогда не будет побежден тьмой греха.

0: В Евангелии от Иоанна мы слышим слова: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Темнота не раз сгущалась над человечеством, и все же свет Иисуса Христа, каким бы слабым ни казалось иногда его сияние, никогда не погас. Свечи, которые держат в руках дети и взрослые во время процессии в день памяти святой Луции, напоминание об огромном количестве мучеников и святых, предваривших нас со свидетельством веры, чей пример освещает наш путь. Венок на голове святой — еще одно важное послание. По преданию, святая закрепляла на нем свечи во время посещения катакомб. Ее руки оставались свободными, ведь ей не приходилось держать факел, чтобы освещать себе путь в темных коридорах. Благодаря этому она могла взять больше хлеба, чтобы принести его тем, кто укрывался от гонений. В этом важный духовный урок. Истинная вера не должна быть пассивной. Вспомним слова из второй главы послания святого Иакова. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Христианин призван не просто освещать мир своей праведностью, но использовать свободные руки для конкретных дел милосердия. Кормить голодных, навещать больных, просвещать сомневающихся и поддерживать слабых. Именно так мы сами сможем оставаться светом и в наши времена, объятые мраком войн и насилия.
1: Русская программа Ватиканского радио окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 5 августа. В католической церкви воспоминание о священии базилики Санта Мария Маджоре, одной из четырех главных базилик Рима. Базилика была построена в 440-х годах папой Сикстом III и посвящена Богоматери. Колокольня базилики высотой 75 метров. Она была построена в 1377 году. Нынешний фасад с портиком и лоджией был построен уже в XVIII веке. В левом крыле базилики находится Паолинская часовня, в которой похоронены римские архиереи Климент VIII и Павел V. В этой капелле находится икона Девы Марии «Салюс Попули Романи» – «Спасение римского народа». Богородица изображена в ярко-красном покрывале с красным нимбом. На ее правой руке изображено консульское кольцо, символизирующее ее обручение с римским народом. Руки Девы Марии скрещены. Лик Бога-младенца обращен к Богородице, а правая рука сложена в благословляющем жесте.
2: «Любовь Твоя, Господи, наполняет меня».
3: Новости из Ватикана по-русски. Папа Лев XIV обратился к юношам и девушкам, собравшимся в Меджугорье на международный молодежный фестиваль «Млади Фест». Послание за подписью госсекретаря кардинала Пьетро Паролино Святейший Отец предостерегает новые поколения от иллюзий мимолетного счастья и призывает искать встречи с Господом. В святилище Боснии и Герцеговины съехались участники 73 стран. Вечером 1 августа текст послания зачитал перед началом святой мессы апостольский визитатор с особыми полномочиями для прихода Меджугорье архиепископ Альдо Кавалли. Евхаристическое богослужение возглавил апостольский нунций в Боснии, Герцеговине и Черногории архиепископ Фрэнсис Ассизе Чулликат. Святейший Отец обращает внимание молодых людей на то, что обещания легкого и мгновенного счастья привлекают, но обычно рассеиваются без следа. Папа Лев XIV призывает молодежь вернуться ad fontem, к самому Христу, источнику новой жизни и истинной радости. Через молитву, внимание к Слову Божьему и святые таинства юноши и девушки могут заново открыть для себя красоту личной встречи с Господом, которая утоляет жажду каждого сердца и дарует силу, чтобы всегда начинать сначала. Епископ Рима призывает молодежь не поддаваться соблазну мимолетного счастья, но искренне искать истину, которая делает свободными. Следуя за Христом, каждый способен воспринять даже самые сложные вопросы и тревоги сердца как повод для распознавания и укрепления духовной жизни. В конце послания Лев XIV призывает молодых людей позволить водительствовать Святому Духу и довериться заступничеству Девы Марии, чтобы стать светлыми свидетелями Евангелия, создателями братства и миротворцами в обществе. Фестиваль «Млади Фест» проводится с 1989 года. Евхаристическое богослужение традиционно совершается у наружного алтаря прихода святого Иакова. К сожалению, всего за несколько дней до события, 28 июля, здесь произошел серьезный акт вандализма. Алтарь был подожжен и получил значительные повреждения, а статуя Богородицы осквернена оскорбительными надписями.

4 августа папа Лев XIV обратился с видеопосланием к участникам 144-й Верховной конвенции рыцарей Колумба, проходящей в Денвере, штат Колорадо, призвав их и впредь укреплять единство и милосердную любовь, две основополагающие ценности их ордена. В своем послании Святейший Отец размышляет о девизе нынешней встречи, в том, кто един, мы едины. Говоря прежде всего о единстве, папа напомнил о молитве Иисуса во время Тайной Вечери, когда Христос просил Отца «да будут все едино». Этот дар единства, подчеркнул папа, был предназначен не только апостолам, но и всем, кто благодаря их слову уверовал в него на протяжении веков. Однако сохранение единства нельзя считать само собой разумеющимся, оно требует постоянного труда, искреннего и смиренного диалога.

включает, а также между теми, кто вместе служит своим братьям и сестрам. Поэтому милосердие становится путем укрепления христианского братства. Святейший Отец напомнил о более чем вековой истории рыцарей Колумба, которые более века продолжают дело своего основателя, блаженного Майкла МакГивни, являя любовь Христа детям, будущим матерям, преследуемым христианам, жертвам войн и торговли людьми, бедным и тем, кто находится на периферии общества. Папа выразил благодарность за постоянную щедрость ордена и пожелал, чтобы эти усилия и впредь приносили плоды. Лев XIV вверяет работу Верховной Конвенции заступничеству Марии, Матери Церкви и блаженного Майкла МакГивни, преподавая апостольское благословение всем членам ордена и их семьям.

По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, за последние 7 дней в результате атак в Украине погибли по меньшей мере 6 детей, еще не менее 19 получили ранения. В России, как сообщает организация, в результате недавних атак также есть погибшие и раненые дети. В Украине среди погибших детей, о которых сообщает ЮНИСЕФ, 8-летний мальчик, а также по меньшей мере 3 детей, погибших вместе со всей своей семьей в Днепропетровской области. В Сумской области жертвами атак стали 2 девочки 5 и 10 лет. В России трагедия также затронула детей. Согласно сообщениям, в Белгородской области после удара беспилотника возле детской площадки погибла 13-летняя девочка. Еще 2 девочки 7 и 9 лет получили ранения. В Краснодарском крае среди 7 погибших в результате атаки было 3 детей. У каждого ребенка должно быть пространство, где он может чувствовать себя в безопасности, место для игры, отдыха, семейной жизни. ЮНИСЕФ напоминает, что это право принадлежит детям повсюду, где бы они ни находились. Детский фонд ООН вновь призвал все стороны выполнять обязательства международного гуманитарного права, включая защиту детей и гражданской инфраструктуры, отметив необходимость прекращения нападений, в результате которых дети погибают и получают ранения.

0: вкус веры, о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
1: Выпуск 10. Святая Луция. О том, как свет побеждает тьму. В середине Адвента улицы шведских городов озаряются сиянием множества свечей, которые несут дети, одетые в белые одежды. Торжественное шествие возглавляет девушка в белом платье, подпоясанная красным поясом. Ее голову украшает венок из вечно зеленых веточек, увенчанных зажженными свечами. В ее руках поднос со свежими булочками золотистого цвета, которые уже давно стали кулинарным символом страны. Этой шведской традиции уже 400 лет. Она возникла в память о святой Луции, христианской мученице, отдавшей жизнь за Христа около 303 года. Будучи христианкой, девушка отказалась выходить замуж за богатого язычника. Разгневанный жених донес на нее, предал мучениям и смерти. Пример ее мужества удивителен, и все же, каким образом сицилийская мученица стала одной из самых любимых святых Швеции? Имя святой происходит

от латинского слова «lux», что означает «свет». До календарной реформы 1582 года на день ее памяти, 13 декабря, приходился день зимнего солнцестояния. Это была самая длинная и темная ночь в году. В такой день невозможно не тосковать по свету. С этим днем была связана и одна языческая традиция. До прихода христианства скандинавы поклонялись Люси, духу зимнего солнцестояния. Церковь, не имея возможности искоренить этот языческий культ, указала на святую, чье почитание в скором времени распространилось по всей стране и стало синонимом света и надежды. С ее именем связан интересный исторический парадокс. Популярность святой не угасла и после того, как Швеция после реформации в XVI веке отменила культ святых. По сей день 13 декабря протестантские храмы по всей стране заполняются верующими, которые приходят почтить память мученицы. Долгое время традиция устраивать праздничные шествия со свечами была локальной и праздновалась в основном в богатых усадьбах. Все изменилось в 1928 году, когда известная газета «Стокгольмский листок» устроила первое масштабное шествие на улицах столицы. Праздник мгновенно стал общенациональным, а святая Луция — символом победы света над тьмой. Само шествие — невероятно волнующий ритуал. Его структура, одежда участников и даже порядок шагов остается неизменным уже почти век. Шествие возглавляет девушка, представляющая святую Луцию. Ее белое платье символизирует чистоту и верность Христу, а красный пояс — цену, которую пришлось за нее заплатить. Венок из вечно зеленых ветвей с одной стороны напоминает о времени Адвента, а с другой подчеркивает, что помыслы святой устремлены к предвечному Богу. Мерцание зажженных свечей в венке указывает на свет Христа, который уже совсем скоро засияет в мире с рождением Спасителя. Процессию замыкает группа мальчиков, облаченных в белые балахоны и остроконечные головные уборы, украшенные звездочками. В руках у них прикрепленные к палочкам золотистые звезды, которые они несут перед собой. Мальчики символизируют волхвов, которые следовали за Вифлеемской звездой. Они и правда пришли последними, чтобы поклониться младенцу Иисусу. Шествие всегда продвигается медленно и заканчивается в храме, где собравшиеся поют гимны в честь святой. Специально к этому дню в Швеции пекут знаменитые луссикаты — дрожжевые булочки, украшенные изюмом. Их прототипом был сладкий хлеб, который пекли ко дню зимнего солнцестояния. Однако с приходом христианства и развитием культа святой языческая традиция была полностью пересмотрена. В дрожжевое тесто добавляется шафран, который придает булочкам золотистый цвет — важный символ божественного света Христа, который одерживает победу над тьмой греха. Традиционно булочку украшают двумя изюминками. Это отсылка к трагическому эпизоду из жизни святой. Перед мученической кончиной Луция была ослеплена. Луссикаты выпекают в виде знака бесконечности, что является указанием на вечное блаженство на небесах, ожидающее всех святых. Во многих шведских семьях в этот день утром происходит маленькое торжественное чаепитие. Рано утром самая младшая дочь в семье облачается в белое платье, подпоясывается красным поясом, водружает на голову венок и зовет всю семью пить кофе с булочками. В течение дня дети навещают пожилых родственников, больницы, дома престарелых и угощают их подопечных булочками. Эти маленькие дела милосердия, как и золотистый цвет булочек, напоминают о том, что свет Иисуса Христа никогда не будет побежден тьмой греха.

0: В Евангелии от Иоанна мы слышим слова: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Темнота не раз сгущалась над человечеством, и все же свет Иисуса Христа, каким бы слабым ни казалось иногда его сияние, никогда не погас. Свечи, которые держат в руках дети и взрослые во время процессии в день памяти святой Луции, напоминание об огромном количестве мучеников и святых, предваривших нас со свидетельством веры, чей пример освещает наш путь. Венок на голове святой — еще одно важное послание. По преданию, святая закрепляла на нем свечи во время посещения катакомб. Ее руки оставались свободными, ведь ей не приходилось держать факел, чтобы освещать себе путь в темных коридорах. Благодаря этому она могла взять больше хлеба, чтобы принести его тем, кто укрывался от гонений. В этом важный духовный урок. Истинная вера не должна быть пассивной. Вспомним слова из 2 главы послания святого Иакова. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Христианин призван не просто освещать мир своей праведностью, но использовать свободные руки для конкретных дел милосердия. Кормить голодных, навещать больных, просвещать сомневающихся и поддерживать слабых. Именно так мы сами сможем оставаться светом и в наши времена, объятые мраком войн и насилия.
1: Русская программа Ватиканского радио окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 6 августа. Католическая Церковь празднует преображение Господне. Иисус Христос в Своей Божественности является трем апостолам незадолго до восхождения в Иерусалим, где Ему предстоит пережить дни страстей и смерти. Иисус взял с Собой троих ближайших учеников – Петра, Иакова и Иоанна, поднялся вместе с ними на гору помолиться. Там, во время молитвы, Он преобразился пред ними, и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми. При этом явились два ветхозаветных пророка – Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Увидев это, пораженный и испуганный Петр сказал: «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». После этих слов явилось облако, осенившее всех, и ученики услышали из облака голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте». Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Игнатия Жилнаровича. Он служил в Смоленске, Рыбинске, Орше и Москве. Арестован в 1929 году. Был в заключении в Смоленске, на Соловках, в Казахстане. Умер в августе 1937 года в Карагандинской области. Сегодня также день памяти Папы Павла VI. Он упокоился в Господе в праздник Преображения Господня 6 августа 1978 года. Вечная память почившему святому Папе Павлу VI. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Именно молитва, как основа литургии, направляла литургическую реформу Второго Ватиканского собора, выраженную в Соборной Конституции Sacrosanctum Concilium. На общей аудиенции в среду 5 августа, первый после летнего перерыва, Папа Лев возобновил анализ этого документа с особым вниманием к церковному измерению литургической молитвы. На этот раз из-за нестерпимого зноя встреча папы с верующими проходила внутри Ватиканской базилики. Как говорит апостол Павел, именно Святой Дух учит нас молиться. С самого дня Пятидесятницы Он обитает в Церкви, вдохновляя любое ее деяние и, в особенности, молитву. Папа процитировал шестой параграф Конституции о священной литургии. «С того времени Церковь никогда не переставала собираться воедино для свершения пасхальной тайны, читая сказанное о нем во всем Писании, совершая Евхаристию, в которой явлены победа и торжество Его смерти, и в то же время воздавая благодарение Богу за неизреченный дар Его во Христе Иисусе к похвале славы Его силою Святого Духа». В наше время, в контекстах, где господствует менталитет успешности и потребительства, молитва может показаться чем-то бесполезным и смешным, констатировал Лев XIV, в то время как наука и техника претендуют на то, чтобы давать любой ответ, молитва представляется неким бегством. Кроме того, во многих христианских семьях детям не передается любовь к молитве. Есть также риск принимать ее за одну из многих техник психологической натуры. направленные на личное благополучие. Однако молитва, являясь основоположным измерением нашей человеческой природы, заслуживает нового осмысления во всей ее истине, подчеркивает Святейший Отец. Конституция Sacrosanctum Concilium приняла всерьез эту потребность, о чем свидетельствуют слова Павла VI при подписании соборного документа. Он сказал: «Бог на первом месте, молитва – первостепенная наша обязанность, литургия – первый источник, сообщенный нам божественной жизни, первая школа нашей духовной жизни». Термин «молитва» в Соборной Конституции обозначает всю литургию. Это решающая перспектива, поскольку она направляла литургическую реформу, чьим стержнем является активное участие верующих. В соборном документе литургия представлена прежде всего как место встречи, инициативы Бога, делающегося ближним для человечества. Вот почему святой Павел VI горячо желал, чтобы литургия часов, то есть ежедневная публичная молитва Церкви, неотделимая от Евхаристии, глубоко пронизывала, оживотворяла, направляла и выражала всю христианскую молитву и действенно подкрепляла духовную жизнь народа Божьего. Литургия часов, пояснил в конце своего обращения Папа Лев, освещает время нашей повседневной жизни. Утром мы начинаем день с верой и благодарностью. В полдень спрашиваем силы для верности посреди трудов. Вечером по завершении трудов. Вечерня сопутствует нам в момент заката. Ночью мы засыпаем, веря в себя Божьему покою. Каждый час — это акт надежды. В земном странствии мы бодрствуем вместе со всей Церковью, ожидая славного возвращения Господа.

Главное богослужение праздника Преображения 6 августа Святейший Отец совершил в базилике Санта-Мария-дель-Анджеле при участии молодежи, собравшейся на международную францисканскую встречу. В проповеди папа в особенности остановился на тайне света, помогающей понять смысл всей встречи, проходящей в Ассизе под девизом «Go». В евангельском повествовании праздника мы видим контраст света и тени, безмолвия и слов, изумления и непонимания, отметил папа. В контексте Ассизи, города, куда веками устремляются паломники, это напоминает нам о преображении Франциска, Клары и тысяч других молодых людей. Они приняли Евангелие «sine glossa», как мы сказали бы, без скидок, и жизнь Иисуса началась в них. Так же, как Петр, Иаков и Иоанн, сегодня мы призваны пойти в уединенное место, в то время как Иисус находится рядом с нами. Именно это имеет значение, подчеркнул папа. Он рядом. Иисус призывает нас вступить в диалог с Его историей, чтобы написать новые страницы истории. Созерцая Иисуса в преображении, мы вспоминаем пасхальное утро, когда ангел Господень отвалил камень, закрывавший гробницу, и возвестил воскресение Господа. Это свет нового дня, к которому мы направляемся, в то время как вокруг нас, а иногда и внутри, все еще темно. Церковь, сказал далее папа, это община, где все мы учимся распознавать голос Бога, который никогда не совпадает с нашими мнениями, и дерзаем быть послушными Святому Духу, побуждающему к смелости и креативности всех, кто решил последовать за Господом. Европа и весь мир хотят увидеть в вас новых святых. Дерзайте веровать в слово Евангелия. Станьте людьми через свободу Иисуса Христа, обнимите сестрицу бедность. Название вашей встречи «Go» — это миссия. Вы посланы на улицы, которых нет у нас на карте, потому что они открываются, когда мы прислушиваемся к сердцу, слушаем Святого Духа, следуем

«Голосуйте за цивилизацию любви», — призвал папа молодежь и в конце проповеди вознес знаменитую молитву святого Франциска: «Господи, соделай меня орудием своего мира». В конце богослужения Лев XIV верил миссионерский мандат молодым людям Европы, участникам международной встречи в Ассизи.

Папа Лев XIV совершит свой первый апостольский визит в Америку уже в ноябре этого года. Принимая приглашение глав государств и церковных властей, Святейший Отец посетит три американских государства – Уругвай, Аргентину и Перу. Апостольская поездка будет состоять из трех этапов. С 6 по 8 ноября папа будет находиться в Уругвае и посетит Монтевидео, Пайсанду и Флориду. С 8 по 11 он совершит поездку в Буэнос-Айрес, Кордову и Лухан. Последний этап – визит в Перу с 11 по 17 ноября, который охватит Лиму, Чиклайо, Куско и Пукальпу.

из архивов Радио Ватикана. Предлагаем вашему вниманию передачу отца Бернара Дюпира, выходившую в эфир в мае 1996 года. «Католики и православные. На пути к единству». Разделения среди христиан начались не вчера. Первый разрыв восходит к 431 году, Эфесский собор, когда появилась так называемая Несторианская Ассирийская церковь. В 451 году Халкидонский собор, в результате более значительного раскола возникли монофизитские церкви коптов, сирийских яковитов и армян. В начале второго тысячелетия, 1054 год, знаменует собой начало расхождения путей христианского греческого Востока и христианского римского Запада. А взятие Константинополя в 1204 году окончательно оформило раскол между ними. Наконец, и в лоне западного христианства в XVI веке в результате новых разделений появились протестантские церкви. Лютеранская, 1517 год, реформатско-кальвинистская, 1533, затем англиканская, 1534, которые, в свою очередь, породили много разных ответвлений. Что же остается после лежащих тяжелым историческим грузом 1500 лет бесплодных попыток вернуть потерянное единство? Опустить руки и смириться с существующим положением, разве что стараясь улучшить мирное сосуществование разделенных конфессий? «Нет», — отвечает Иоанн Павел II в энергичной энциклике, пламенном крике сердца и одновременно камне, брошенном в болото дремлющих христиан, сжившихся с разделениями. Этот документ — подлинное объявление войны, но не людям, а тому, что, подобно раковой опухоли, изнутри разъедает тело Христово, Церковь, и он обращен ко всем христианам. Впервые в истории Церкви энциклика целиком посвящена христианскому единству. Впервые заголовок — это слова Иисуса «Ut unum sint» — «Да будут все едино». На всем протяжении этого предельно плотного, но легко читаемого текста папа доказывает, что эти несколько слов

0: не просто молитва Иисуса к Отцу, не просто благое пожелание, обращенное к ученикам, но именно приказ, заповедь, которая не менее императивна и первостепенна, чем «да любите друг друга». С первой же фразы энциклики папа подчеркнул серьезность и неотложность стоящей задачи. Призыв Христа к единству среди христиан все громче звучит в сердцах верующих, особенно в канун 2000 года. Разделение среди христиан откровенно противоречит воле Христа. Они — соблазн миру и источник всяческого ущерба при святому делу проповеди Евангелия всей твари. В первой из трех неравных частей энциклики папа возвращается к учению Второго Ватиканского собора об экуменизме «Декрет Унитатис Рединтеграцию» и напоминает важные этапы экуменического труда католической церкви за последние 30 лет. Во второй части папа говорит о плодах диалога в этот период обретенного братства, уделяя гораздо больше внимания прочным и глубоким духовным плодам, в частности, тем, что принесли исповедники и новомученики, чем некоторым проявлениям охлаждения, выдвинутым на первый план средствами массовой информации, но, в конце концов, преодолимым. Третья часть, обращенная к будущему, привлечет наибольшее внимание церквей и церковных общин, еще не пребывающих в полноте общения с Римом. Ибо, хотя Иоанн Павел II и не затрагивает в ней вопросов вероучения, он открывает перспективы духовного окормления, призывая всех партнеров по экуменическому диалогу смело рассмотреть вопрос о роли римского епископа, слуги слуг на службе зримого единства всех христиан. Еще слишком рано, чтобы оценить значение этой энциклики в христианском мире и в мире вообще. Однако уже теперь ясно, что многие христианские иерархи, православные, протестанты, англиканцы не скрывают своего благоприятного отношения. И даже, как, например, Всемирный совет церквей приветствует этот документ, в котором папа Иоанн Павел II и в его лице вся римско-католическая церковь ясно свидетельствует о своей решимости идти по пути экуменизма.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 6 августа. Католическая Церковь празднует преображение Господне. Иисус Христос в Своей Божественности является трем апостолам незадолго до восхождения в Иерусалим, где Ему предстоит пережить дни страстей и смерти. Иисус взял с Собой троих ближайших учеников – Петра, Иакова и Иоанна, поднялся вместе с ними на гору помолиться. Там, во время молитвы, Он преобразился пред ними, и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми. При этом явились два ветхозаветных пророка – Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Увидев это, пораженный и испуганный Петр сказал: «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». После этих слов явилось облако, осенившее всех, и ученики услышали из облака голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте». Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Игнатия Жилнаровича. Он служил в Смоленске, Рыбинске, Орше и Москве. Арестован в 1929 году. Был в заключении в Смоленске, на Соловках, в Казахстане. Умер в августе 1937 года в Карагандинской области. Сегодня также день памяти Папы Павла VI. Он упокоился в Господе в праздник Преображения Господня 6 августа 1978 года. Вечная память почившему святому Папе Павлу VI. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей».
0: Новости из Ватикана по-русски.
2: Именно молитва как основа литургии направляла литургическую реформу Второго Ватиканского собора, выраженную в соборной конституции Sacrosanctum Concilium. На общей аудиенции в среду 5 августа, первый после летнего перерыва, Папа Лев возобновил анализ этого документа с особым вниманием к церковному измерению литургической молитвы. На этот раз из-за нестерпимого зноя встреча папы с верующими проходила внутри Ватиканской базилики. Как говорит апостол Павел, именно Святой Дух учит нас молиться. С самого дня Пятидесятницы Он обитает в Церкви, вдохновляя любое ее деяние и, в особенности, молитву. Папа процитировал 6-й параграф Конституции о священной литургии. «С того времени Церковь никогда не переставала собираться воедино для свершения пасхальной тайны, читая сказанное о Нем во всем Писании, совершая Евхаристию, в которой явлены победа и торжество Его смерти, и в то же время воздавая благодарение Богу за неизреченный дар Его во Христе Иисусе к похвале славы Его силою Святого Духа». В наше время, в контекстах, где господствует менталитет успешности и потребительства, молитва может показаться чем-то бесполезным и смешным, констатировал Лев XIV, в то время как наука и техника претендуют на то, чтобы давать любой ответ, молитва представляется неким бегством. Кроме того, во многих христианских семьях детям не передается любовь к молитве. Есть также риск принимать ее за одну из многих техник психологической натуры, направленной на личное благополучие. Однако молитва, являясь основоположным измерением нашей человеческой природы, заслуживает нового осмысления во всей ее истине, подчеркивает Святейший Отец. Конституция Sacrosanctum Concilium приняла всерьез эту потребность, о чем свидетельствуют слова Павла VI при подписании соборного документа. Он сказал: «Бог на первом месте, молитва – первостепенная наша обязанность, литургия – первый источник, сообщенный нам божественной жизни, первая школа нашей духовной жизни». Термин «молитва» в Соборной Конституции обозначает всю литургию. Это решающая перспектива, поскольку она направляла литургическую реформу, чьим стержнем является активное участие верующих. В соборном документе литургия представлена прежде всего как место встречи, инициативы Бога, делающегося ближним для человечества. Вот почему святой Павел VI горячо желал, чтобы литургия часов, то есть ежедневная публичная молитва Церкви, неотделимая от Евхаристии, глубоко пронизывала, оживотворяла, направляла и выражала всю христианскую молитву и действенно подкрепляла духовную жизнь народа Божьего. Литургия часов, пояснил в конце своего обращения Папа Лев, освещает время нашей повседневной жизни. Утром мы начинаем день с верой и благодарностью. В полдень испрашиваем силы для верности посреди трудов. Вечером, по завершении трудов, вечерня сопутствует нам в момент заката. Ночью мы засыпаем, веря в себя Божьему покою. Каждый час — это акт надежды. В земном странстве мы бодрствуем вместе со всей Церковью, ожидая славного возвращения Господа.

Главное богослужение праздника Преображения 6 августа Святейший Отец совершил в базилике Санта-Мария-дель-Анджеле при участии молодежи, собравшейся на международную францисканскую встречу. В проповеди папа в особенности остановился на тайне света, помогающей понять смысл всей встречи, проходящей в Ассизе под девизом «Go». В евангельском повествовании праздника мы видим контраст света и тени, безмолвия и слов, изумления и непонимания, отметил папа. В контексте Ассизи, города, куда веками устремляются паломники, это напоминает нам о преображении Франциска, Клары и тысяч других молодых людей. Они приняли Евангелие «sine glossa», как мы сказали бы, без скидок, и жизнь Иисуса началась в них. Так же, как Петр, Иаков и Иоанн, сегодня мы призваны пойти в уединенное место, в то время как Иисус находится рядом с нами. Именно это имеет значение, подчеркнул папа. Он рядом. Иисус призывает нас вступить в диалог с Его историей, чтобы написать новые страницы истории. Созерцая Иисуса в преображении, мы вспоминаем пасхальное утро, когда ангел Господень отвалил камень, закрывавший гробницу, и возвестил воскресение Господа. Это свет нового дня, к которому мы направляемся, в то время как вокруг нас, а иногда и внутри, все еще темно. Церковь, сказал далее папа, это община, где все мы учимся распознавать голос Бога, который никогда не совпадает с нашими мнениями, и дерзаем быть послушными Святому Духу, побуждающему к смелости и креативности всех, кто решил последовать за Господом. Европа и весь мир хотят увидеть в вас новых святых. Дерзайте веровать в слово Евангелия. Станьте людьми через свободу Иисуса Христа. Обнимите сестрицу бедность. Название вашей встречи «Go» — это миссия. Вы посланы на улицы, которых нет у нас на карте, потому что они открываются, когда мы прислушиваемся к сердцу, слушаем Святого Духа, следуем за воскресшим туда, где Он решил нас предварить. «Go» — идите, точнее, пойдемте. Let's go. Ссылаясь на пример Франциска Ассизского, папа подчеркнул, что встречать непонимание со стороны близких, отвергать культуру силы или низвергать стены разделений не означает предавать семью, город или традицию, но это означает освободить их от привидений, от врагов, выдуманных из страха или невежества. «Дорогие юноши и девушки, голосуйте за цивилизацию любви», — призвал папа молодежь и в конце проповеди вознес знаменитую молитву святого Франциска: «Господи, соделай меня орудием своего мира». В конце богослужения Лев XIV верил миссионерский мандат молодым людям Европы, участникам международной встречи в Ассизе.

Папа Лев XIV совершит свой первый апостольский визит в Америку уже в ноябре этого года. Принимая приглашение глав государств и церковных властей, Святейший Отец посетит три американских государства – Уругвай, Аргентину и Перу. Апостольская поездка будет состоять из трех этапов. С 6 по 8 ноября папа будет находиться в Уругвае и посетит Монтевидео, Пайсанду и Флориду. С 8 по 11 он совершит поездку в Буэнос-Айрес, Кордову и Лухан. Последний этап – визит в Перу с 11 по 17 ноября, который охватит Лиму, Чиклайо, Куско и Пукальпу.

0: из архивов Радио Ватикана. Предлагаем вашему вниманию передачу отца Бернара Дюпира, выходившую в эфир в мае 1996 года. «Католики и православные. На пути к единству». Разделения среди христиан начались не вчера. Первый разрыв восходит к 431 году, Эфесский собор, когда появилась так называемая Несторианская Ассирийская церковь. В 451 году Халкидонский собор, в результате более значительного раскола возникли монофизитские церкви коптов, сирийских яковитов и армян. В начале второго тысячелетия, 1054 год, знаменует собой начало расхождения путей христианского греческого Востока и христианского римского Запада, а взятие Константинополя в 1204 году окончательно оформило раскол между ними. Наконец, и в лоне западного христианства в XVI веке в результате новых разделений появились протестантские церкви: лютеранская 1517 год, реформатско-кальвинистская 1533, затем англиканская 1534, которые, в свою очередь, породили много разных ответвлений. Что же остается после лежащих тяжелым историческим грузом 1500 лет бесплодных попыток вернуть потерянное единство? Опустить руки и смириться с существующим положением, разве что стараясь улучшить мирное сосуществование разделенных конфессий? «Нет», — отвечает Иоанн Павел II в энергичной энциклике, пламенном крике сердца и одновременно камне, брошенном в болото дремлющих христиан, сжившихся с разделениями. Этот документ — подлинное объявление войны, но не людям, а тому, что, подобно раковой опухоли, изнутри разъедает тело Христово, Церковь, и он обращен ко всем христианам. Впервые в истории Церкви энциклика целиком посвящена христианскому единству. Впервые заголовок — это слова Иисуса «Ut unum sint» — «Да будут все едино». На всем протяжении этого предельно плотного, но легко читаемого текста Папа доказывает, что эти несколько слов — не просто молитва Иисуса к Отцу, не просто благое пожелание, обращенное к ученикам, но именно приказ, заповедь, которая не менее императивна и первостепенна, чем «да любите друг друга». С первой же фразы энциклики Папа подчеркнул серьезность и неотложность стоящей задачи. Призыв Христа к единству среди христиан все громче звучит в сердцах верующих, особенно в канун 2000 года. Разделение среди христиан откровенно противоречат воле Христа. Они — соблазн миру и источник всяческого ущерба при святому делу проповеди Евангелия всей твари. В первой из трех неравных частей энциклики Папа возвращается к учению Второго Ватиканского собора об экуменизме «Декрет Унитатис Рединтеграцию» и напоминает важные этапы экуменического труда католической церкви за последние 30 лет. Во второй части Папа говорит о плодах диалога в этот период обретенного братства, уделяя гораздо больше внимания прочным и глубоким духовным плодам, в частности, тем, что принесли исповедники и новомученики, чем некоторым проявлениям охлаждения, выдвинутым на первый план средствами массовой информации, но в конце концов преодолимым. Третья часть, обращенная к будущему, привлечет наибольшее внимание церквей и церковных общин, еще не пребывающих в полноте общения с Римом. Ибо, хотя Иоанн Павел II и не затрагивает в ней вопросов вероучения, он открывает перспективы духовного окормления, призывая всех партнеров по экуменическому диалогу смело рассмотреть вопрос о роли римского епископа, слуги слуг, на службе зримого единства всех христиан. Еще слишком рано, чтобы оценить значение этой энциклики в христианском мире и в мире вообще. Однако уже теперь ясно, что многие христианские иерархи, православные, протестанты, англиканцы, не скрывают своего благоприятного отношения. И даже, как, например, Всемирный совет церквей приветствует этот документ, в котором папа Иоанн Павел II и в его лице вся римско-католическая церковь ясно свидетельствует о своей решимости идти по пути экуменизма.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 6 августа. Католическая Церковь празднует преображение Господне. Иисус Христос в Своей Божественности является трем апостолам незадолго до восхождения в Иерусалим, где Ему предстоит пережить дни страстей и смерти. Иисус взял с Собой троих ближайших учеников – Петра, Иакова и Иоанна, поднялся вместе с ними на гору помолиться. Там, во время молитвы, Он преобразился пред ними, и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми. При этом явились два ветхозаветных пророка – Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Увидев это, пораженный и испуганный Петр сказал: «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». После этих слов явилось облако, осенившее всех, и ученики услышали из облака голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте». Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Игнатия Жилнаровича. Он служил в Смоленске, Рыбинске, Орше и Москве. Арестован в 1929 году. Был в заключении в Смоленске, на Соловках, в Казахстане. Умер в августе 1937 года в Карагандинской области. Сегодня также день памяти Папы Павла VI. Он упокоился в Господе в праздник Преображения Господня 6 августа 1978 года. Вечная память почившему святому Папе Павлу VI. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Именно молитва как основа литургии направляла литургическую реформу Второго Ватиканского собора, выраженную в Соборной Конституции Sacrosanctum Concilium. На общей аудиенции в среду 5 августа, первый после летнего перерыва, Папа Лев возобновил анализ этого документа с особым вниманием к церковному измерению литургической молитвы. На этот раз из-за нестерпимого зноя встреча папы с верующими проходила внутри Ватиканской базилики. Как говорит апостол Павел, именно Святой Дух учит нас молиться. С самого дня Пятидесятницы Он обитает в Церкви, вдохновляя любое ее деяние и, в особенности, молитву. Папа процитировал шестой параграф Конституции о священной литургии. С того времени Церковь никогда не переставала собираться воедино для свершения пасхальной тайны, читая сказанное о Нем во всем Писании, совершая Евхаристию, в которой явлены победа и торжество Его смерти, и в то же время воздавая благодарение Богу за неизреченный дар Его во Христе Иисусе к похвале славы Его силою Святого Духа. В наше время, в контекстах, где господствует менталитет успешности и потребительства, молитва может показаться чем-то бесполезным и смешным, констатировал Лев XIV, в то время как наука и техника претендуют на то, чтобы давать любой ответ, молитва представляется неким бегством. Кроме того, во многих христианских семьях детям не передается любовь к молитве. Есть также риск принимать ее за одну из многих техник психологической натуры, направленной на личное благополучие. Однако молитва, являясь основоположным измерением нашей человеческой природы, заслуживает нового осмысления во всей ее истине, подчеркивает Святейший Отец. Конституция Sacrosanctum Concilium приняла всерьез эту потребность, о чем свидетельствуют слова Павла VI при подписании соборного документа. Он сказал: «Бог на первом месте, молитва – первостепенная наша обязанность, литургия – первый источник, сообщенный нам божественной жизни, первая школа нашей духовной жизни». Термин «молитва» в Соборной Конституции обозначает всю литургию. Это решающая перспектива, поскольку она направляла литургическую реформу, чьим стержнем является активное участие верующих. В соборном документе литургия представлена прежде всего как место встречи, инициативы Бога, делающегося ближним для человечества. Вот почему святой Павел VI горячо желал, чтобы литургия часов, то есть ежедневная публичная молитва Церкви, неотделимая от Евхаристии, глубоко пронизывала, оживотворяла, направляла и выражала всю христианскую молитву и действенно подкрепляла духовную жизнь народа Божьего. Литургия часов, пояснил в конце своего обращения Папа Лев, освещает время нашей повседневной жизни. Утром мы начинаем день с верой и благодарностью. В полдень спрашиваем силы для верности посреди трудов. Вечером, по завершении трудов, вечерня сопутствует нам в момент заката. Ночью мы засыпаем, веря в себя Божьему покою. Каждый час — это акт надежды. В земном странствии мы бодрствуем вместе со всей Церковью, ожидая славного возвращения Господа.

Главное богослужение праздника Преображения 6 августа Святейший Отец совершил в базилике Санта-Мария-дель-Анджеле при участии молодежи, собравшейся на международную францисканскую встречу. В проповеди папа в особенности остановился на тайне света, помогающей понять смысл всей встречи, проходящей в Ассизе под девизом «Go». В евангельском повествовании праздника мы видим контраст света и тени, безмолвия и слов, изумления и непонимания, отметил папа. В контексте Ассизи, города, куда веками устремляются паломники, это напоминает нам о преображении Франциска, Клары и тысяч других молодых людей. Они приняли Евангелие «сине глосса», как мы сказали бы, без скидок, и жизнь Иисуса началась в них. Так же, как Петр, Иаков и Иоанн, сегодня мы призваны пойти в уединенное место, в то время как Иисус находится рядом с нами. Именно это имеет значение, подчеркнул папа. Он рядом. Иисус призывает нас вступить в диалог с Его историей, чтобы написать новые страницы истории. Созерцая Иисуса в преображении, мы вспоминаем пасхальное утро, когда ангел Господень отвалил камень, закрывавший гробницу, и возвестил воскресение Господа. Это свет нового дня, к которому мы направляемся, в то время как вокруг нас, а иногда и внутри, все еще темно. Церковь, сказал далее папа, это община, где все мы учимся распознавать голос Бога, который никогда не совпадает с нашими мнениями, и дерзаем быть послушными Святому Духу, побуждающему к смелости и креативности всех, кто решил последовать за Господом. Европа и весь мир хотят увидеть в вас новых святых. Дерзайте веровать в слово Евангелия. Станьте людьми через свободу Иисуса Христа, обнимите сестрицу бедность. Название вашей встречи «Go» — это миссия. Вы посланы на улицы, которых нет у нас на карте, потому что они открываются, когда мы прислушиваемся к сердцу, слушаем Святого Духа, следуем за воскресшим туда, где Он решил нас предварить. «Go» — идите, точнее, пойдемте. Let's go. Ссылаясь на пример Франциска Ассизского, папа подчеркнул, что встречать непонимание со стороны близких, отвергать культуру силы или низвергать стены разделений не означает предавать семью, город или традицию, но это означает освободить их от привидений, от врагов, выдуманных из страха или невежества. «Дорогие юноши и девушки, голосуйте за цивилизацию любви», — призвал папа молодежь и в конце проповеди вознес знаменитую молитву святого Франциска: «Господи, соделай меня орудием своего мира». В конце богослужения Лев XIV верил миссионерский мандат молодым людям Европы, участникам международной встречи в Ассизе.

Папа Лев XIV совершит свой первый апостольский визит в Америку уже в ноябре этого года. Принимая приглашение глав государств и церковных властей, Святейший Отец посетит три американских государства – Уругвай, Аргентину и Перу. Апостольская поездка будет состоять из трех этапов. С 6 по 8 ноября папа будет находиться в Уругвае и посетит Монтевидео, Пайсанду и Флориду. С 8 по 11 он совершит поездку в Буэнос-Айрес, Кордову и Лухан. Последний этап – визит в Перу с 11 по 17 ноября, который охватит Лиму, Чиклайо, Куско и Пукальпу.

0: из архивов Радио Ватикана. Предлагаем вашему вниманию передачу отца Бернара Дюпира, выходившую в эфир в мае 1996 года. «Католики и православные. На пути к единству». Разделения среди христиан начались не вчера. Первый разрыв восходит к 431 году, Эфесский собор, когда появилась так называемая Несторианская Ассирийская церковь. В 451 году Халкидонский собор, в результате более значительного раскола возникли монофизитские церкви коптов, сирийских яковитов и армян. В начале второго тысячелетия, 1054 год, знаменует собой начало расхождения путей христианского греческого Востока и христианского римского Запада. А взятие Константинополя в 1204 году окончательно оформило раскол между ними. Наконец, и в лоне западного христианства в XVI веке в результате новых разделений появились протестантские церкви. Лютеранская, 1517 год, реформатско-кальвинистская, 1533, затем англиканская, 1534, которые, в свою очередь, породили много разных ответвлений. Что же остается после лежащих тяжелым историческим грузом 1500 лет бесплодных попыток вернуть потерянное единство? Опустить руки и смириться с существующим положением, разве что стараясь улучшить мирное сосуществование разделенных конфессий? «Нет», — отвечает Иоанн Павел II в энергичной энциклике, пламенном крике сердца и одновременно камне, брошенном в болото дремлющих христиан, сжившихся с разделениями. Этот документ — подлинное объявление войны, но не людям, а тому, что, подобно раковой опухоли, изнутри разъедает тело Христово, Церковь, и он обращен ко всем христианам. Впервые в истории Церкви энциклика целиком посвящена христианскому единству. Впервые заголовок — это слова Иисуса «Ut unum sint» — «Да будут все едино». На всем протяжении этого предельно плотного, но легко читаемого текста Папа доказывает, что эти несколько слов — не просто молитва Иисуса к Отцу, не просто благое пожелание, обращенное к ученикам, но именно приказ, заповедь, которая не менее императивна и первостепенна, чем «да любите друг друга». С первой же фразы энциклики Папа подчеркнул серьезность и неотложность стоящей задачи. Призыв Христа к единству среди христиан все громче звучит в сердцах верующих, особенно в канун 2000 года. Разделения среди христиан откровенно противоречат воле Христа. Они — соблазн миру и источник всяческого ущерба при святому делу проповеди Евангелия всей твари. В первой из трех неравных частей энциклики Папа возвращается к учению Второго Ватиканского собора об экуменизме «Декрет унитатис рединтеграцию». И напоминает важные этапы экуменического труда католической церкви за последние 30 лет. Во второй части Папа говорит о плодах диалога в этот период обретенного братства, уделяя гораздо больше внимания прочным и глубоким духовным плодам, в частности, тем, что принесли исповедники и новомученики, чем некоторым проявлениям охлаждения, выдвинутым на первый план средствами массовой информации, но в конце концов преодолимым. Третья часть, обращенная к будущему, привлечет наибольшее внимание церквей и церковных общин, еще не пребывающих в полноте общения с Римом. Ибо, хотя Иоанн Павел II и не затрагивает в ней вопросов вероучения, он открывает перспективы духовного окормления, призывая всех партнеров по экуменическому диалогу смело рассмотреть вопрос о роли римского епископа, слуги слуг, на службе зримого единства всех христиан. Еще слишком рано, чтобы оценить значение этой энциклики в христианском мире и в мире вообще. Однако уже теперь ясно, что многие христианские иерархи, православные, протестанты, англиканцы, не скрывают своего благоприятного отношения. И даже, как, например, Всемирный совет церквей приветствует этот документ, в котором папа Иоанн Павел II и в его лице вся римско-католическая церковь ясно свидетельствует о своей решимости идти по пути экуменизма.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.